Ой, ой, сен шакарла, шакарла, ой, пара, мені трагасале, а падра, а кишпадра, ремки, ремил, ой, ой, сен шакарла, шакарла, ой, пара, мені трагасале, а падра, а кишпадра, ремки, ремил, ой, ой, сен шакарла, шакарла, ой, пара, мені трагасале, а падра, а кишпадра.